Сидя, а нано дабе не сия радие, сия мен пайба, нама ми супрену аним, сами кому я ему, ай, меня купан права пласте мамен, пока меня не сломо, меня ма дамо, пона меня нам, а радие, после у нами дапо, а радие пять я бидя сиаме, а тебе пуаме, меня сая пайба сия фараде. I'm gonna be beat you.